Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

каждый день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй. Каждый глупый.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03. Сегодня воскресенье, 5 июля, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03. Сегодня воскресенье, 5 июля, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сегодня воскресенье, 5 июля, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «грук». Что бы это могло быть? Это старое шотландское слово, которое обозначает человека или иногда другое живое существо, которое молча смотрит, как вы едите, в надежде, что ему или ей перепадет хотя бы кусочек. Не просит, не говорит, просто смотрит, но так выразительно. Ну, естественно, домашние питомцы – это чемпионы по груку. Но, если честно, люди такие тоже есть. Коллега, который сказал: «Нет-нет, я не голодный», а потом внимательно следит за вашей пиццей. Или друг, который вдруг решил сесть на диету, видит, как вы уминаете кусочек торта или еще одну зефиринку. Короче, все мы хотя бы раз были этим самым груком. Мне вообще нравятся такие слова. Они напоминают нам о том, что какие-то привычные ситуации настолько универсальны, что для них даже придумали отдельное название. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Петербурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03. Сегодня воскресенье, 5 июля, в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня про женьшень, один из самых известных природных адаптогенов. То есть он помогает организму легче переносить стресс, большие нагрузки и период восстановления. Главные активные вещества женьшеня – это гензиназиды. Именно их сегодня больше всего изучают. Что действительно умеет женьшень? Ну, во-первых, мягко уменьшать ощущение хронической усталости и поддерживать нашу с вами работоспособность. Во-вторых, есть данные, что он помогает памяти, концентрации внимания и скорости мышления. Еще его изучают за влияние на иммунитет, уровень сахара в крови и холестерина. Интересно, что женьшень давно вышел за пределы аптек. Его экстракт часто добавляют в косметику и считается, что он помогает коже дольше оставаться упругой и защищает клетки от окислительного стресса. Ну а в Азии его до сих пор используют как обычный продукт. Заваривают чай, добавляют в супы и даже томят с курицей. Если вы решите попробовать, лучше выбирать не сладкие энергетические напитки с надписью «женьшень», а стандартизированный экстракт или капсулы. Обычно их принимают курсом 3-6 недель, утром или днем. И важный момент беременным, кормящим людям, с диабетом, детям или если у вас высокое давление, нарушение сердечного ритма, а еще принимаете препараты для разжижения крови, женьшень без консультации врача не рекомендуют. Все-таки это не просто корень, а растение с активными веществами. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Российские военные освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укрепленные районы ВСУ. Об этом заявил президент Путин Дональду Трампу во время телефонного разговора. Переговоры лидеров двух стран прошли по инициативе США, отмечает «Комсомольская правда». Владимир Путин указал на установление контроля над Константиновкой как на важный этап освобождения всей территории ДНР. Вчерашняя беседа президентов России и США продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего они откровенно обсудили Украину и урегулирование конфликта. Дональд Трамп подтвердил готовность в полной мере содействовать поиску мирных решений, пишет «Интерфакс». В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, ведомство узнало такую информацию из СМИ. Вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался на уровне колледжа и администрации муниципалитета. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Действующие в России нормы трудового закона позволяют компаниям переходить как на 4-дневную, так и на 6-дневную рабочую неделю при взаимном согласии сторон, руководства и сотрудников. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Он обратил внимание на то, что в России очень гибкие нормы. Они позволяют регулировать режим занятости. По словам главы Минтруда, каждая фирма имеет возможность самостоятельно выбрать оптимальный график работы, в том числе через коллективный договор или отношения с конкретным сотрудником, пишет РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер заявил желание переехать в Россию вместе с семьей и получить гражданство нашей страны. Политик признался, что восхищается Россией. По его мнению, его дети смогут получить лучшее образование именно в России. «Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия – великая страна», цитирует Пьера де Голля. Агентство ТАСС напоминает о том, что ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил о намерении получить российское гражданство. По его словам, он надеется получить паспорт России уже в 2027 году. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
2: Сегодня воскресенье, 5 июля в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал президент Путин. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота бензина и дизельного топлива, продлевает до конца года модернизационные соглашения для НПЗ. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. А Минэнерго совместно с компаниями разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах. Главное внимание уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкалья, где зафиксирована напряженная ситуация с обеспечением автотопливом, пишет РИА Новости. Добавлю, что и в Свердловской области далеко не на всех заправках присутствует бензин. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжается расширение дороги за счет дополнительных полос. Готово 1 километр 200 метров новой полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействовано более 20 человек, 17 единиц техники. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов. В этом году планируют завершить работы на участке длиной 4 километра, в следующем году 1,5 километра, в 2028 780 метров, сообщили в департаменте информполитики. В результате трасса станет 4-полосной. В Екатеринбург после почти 30-градусной жары вернутся дожди. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Основное тепло из Средней Азии придет в понедельник. Сегодня по области сохраняется вероятность небольших локальных осадков. Со среды ожидаются ежедневные дожди. Ночью примерно плюс 18, днем плюс 26, пишет Ядин. Росгидромет обещает без дождей. Понедельник и среду, в четверг и солнце и дождь. В понедельник и вторник до плюс 30 градусов днем. Сильные дожди могут быть в пятницу, 10 июля. Температура тогда понизится до плюс 25 градусов днем. Между тем, несмотря на пришедшее летнее тепло, в этом сезоне в Свердловской области нет водоемов, безопасных для купания, сообщает Росгидромет. Сообщает Роспотребнадзор. Водные объекты не получили ни одного санэпидемзаключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявок. При этом санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. 29,5% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям, почти 35% проб по микробиопоказателям, 3,6% проб по паразитам, пишет «Комсомольская правда». Российские зумеры, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, чаще всего ищут работу инженеров, электриков и администраторов. Именно на такие вакансии они чаще всего размещали резюме в последние месяцы, сообщают аналитики Авито работы. Наибольший рост интереса зафиксирован в профессии инженера-механика. Число резюме увеличилось 2,3 раза. Среднее зарплатное ожидание по этой специальности – 113,5 тысяч рублей в месяц. Также почти вдвое чаще зумеры стали искать вакансии инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый уровень зарплат по этим вакансиям от 53 тысяч рублей до 100 тысяч в месяц. Официальный доллар 77,23, евро 88,03.
2: Сегодня воскресенье, 5 июля в Екатеринбурге. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
4: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «апломб». Знакомое слово, да? Давайте разберемся в его корнях, что бы оно значило. «Апломб» – это когда человек говорит так, будто истина уже пришла, села рядом и попросила больше вообще никого, кроме него, не слушать. Синонимы этого слова – спесь, гонор или чванство. Вам о чем-то говорят? Но у слова есть еще и красивая биография. Оно пришло из французского, где «апломб» значит «отвесно» или «устойчиво». В балете, между прочим, «апломб» — это умение держать равновесие, осанку и тело в сложной позе. То есть там это практически искусство. Но потом слово вышло из танцевального зала в обычную жизнь и стало означать уже не устойчивость, а самоуверенность с легким, знаете ли, перегибом. Ну что, берете «апломб» в свой лексикон? А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять свои речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. В следующем году материнский капитал может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. Больше миллиона рублей на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Но более точная сумма станет известна после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операции может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. 9 июля сыграют между собой команды Франции и Марокко. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Также за выход в 1/4 финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, а также Швейцария и Колумбия. Напомню, матчи четвертьфинала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд в 3 странах – США, Канаде и Мексике, напоминает газета.ру. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Кажется, самый недооцененный продукт лета – это обычный листовой салат. Мы часто выбираем его по принципу «этот красивый». А оказывается, есть еще и принцип «этот полезнее». Если коротко, чем темнее листья, тем больше в них пользы. Романа, руккола, шпинат или кейл обычно богаче витаминами А, С, К, фолий. Кислотой и минералами, чем светлый айсберг, например. Айсберг тоже хороший, особенно если вы любите его за хруст. Но он скорее про свежесть, чем про витаминный рекорд. И еще один маленький секрет. Если просто съесть тарелку зелени, это, конечно, хорошо. Но если добавить немного оливкового масла, авокадо или горсть орехов, организм гораздо лучше усвоит жирорастворимые витамины и антиоксиданты. Так что заправка – это не только про вкус, но и про пользу. И еще одно правило, которое мне очень нравится. Хороший салат – это не наказание за вчерашний десерт. Добавьте к листьям курицу, рыбу, яйцо, сыр, фасоль или нут, и получится полноценный обед, после которого не захочется через час искать печенье. Не знаю, как вам, а мне летом вообще сложно пройти мимо свежей зелени. Пусть в вашей тарелке сегодня будет чуть больше цвета, и чем больше оттенков зеленого, тем лучше. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. В следующем году материнский капитал может составить порядка 767 тысяч рублей на первого ребенка. Больше миллиона рублей на второго, если средства за первого не получали. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. Парламентарий отметил, что если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч рублей. Но более точная сумма станет известна после решения Кабмина, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Шуточные комментарии к банковским переводам могут привлечь внимание систем мониторинга. Их могут посчитать признаком мошеннических операций, предупредила советник главы правления АО «Национальный банк сбережений» по соцполитике Анастасия Кудрявцева. По ее словам, система мониторинга анализирует не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа, сообщает Russia Today. Ранее юрист Ольга Власова предупредила граждан о том, что привести к блокировке операций может сумма перевода, которая резко превышает обычный для отправителя объем транзакций. В Свердловской области остаются затопленными 134 дома, как частные, так и дачные. Также затоплены более 1100 приусадебных участков, 8 низководных мостов. Транспортное сообщение нарушено с 19 населенными пунктами. При этом отмечается спад воды. Необходимость в эвакуации граждан отсутствует. В одном пункте временного размещения в городе Ревда находится всего 2 человека, включая одного ребенка. Остальные пострадавшие проживают у родственников, сообщили в МЧС области. В регионе продолжают устранять последствия паводка. 295 человек, 73 единицы техники, пишет «Комсомольская правда». В Свердловском Минздраве опровергли слухи о якобы закрытии лицея при филиале областного медколледжа в Ревде. Как сообщила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, вопрос перспектив развития лицея действительно поднимался, обсуждался. Это был рабочий диалог о будущем лицея, а не решение о его закрытии, подчеркнула Татьяна Савинова. Она отметила, что учебный процесс в новом учебном году будет идти в штатном режиме. Ребята продолжат обучение в лицее, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. 9 июля сыграют между собой команды Франции и Марокко. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Также за выход в 1/4 финала борются Испания и Португалия, Бразилия и Норвегия, Мексика и Англия, США и Бельгия, Аргентина и Египет, а также Швейцария и Колумбия. Напомню, матчи четвертьфинала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами. Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд в 3 странах – США, Канаде и Мексике, напоминает газета.ру. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03. Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
4: Новое-новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Президент Путин подписал закон об ипотечных каникулах для отдельных категорий заемщиков. Документ вступит в силу с 1 сентября. Согласно ему, отсрочку платежей до 18 месяцев смогут получить семьи при рождении либо усыновлении второго ребенка или последующих детей. При этом критерии снижения дохода в расчет брать не станут. Ипотечные каникулы полагаются тем, кто заключил кредитный договор до даты вступления закона в силу, то есть до 1 сентября. Воспользоваться отсрочкой за время действия ипотечного договора можно будет только единожды. Новая правила нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми и повысить рождаемость в стране. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в России сейчас живут 24,5 миллиона семей с детьми, больше 45% из них с двумя детьми и более. В Екатеринбурге огонь охватил здание Минздрава на Тургенева, 19, сообщили в МЧС области. Загорелось офисное помещение на 5-м этаже. Площадь огня составила 15 квадратных метров. Пожар локализован, сообщили в МЧС области, пишет Е1. Сообщение пострадавших не поступало. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. В тушении пожара участвовали 17 спасателей, 7 единиц спецтехники. Больше 1000 сотрудников Серовского завода ферросплавов отправлены на простой до конца лета из-за снижения объемов производства, пишет Е1, ссылаясь на одного из читателей. Информация также распространилась по соцсетям, где есть и фотографии приказа. В документе сказано, что из-за международных санкций на предприятии снизились объемы производства и пропали заказы. Незадействованные работники все равно должны присутствовать на рабочих местах, получают 2/3 средней зарплаты. В пресс-службе завода порталу Е1 подтвердили информацию о простое, пояснили, что по трудовому закону период простоя относится к рабочему времени, а не ко времени отдыха. Российские зумеры, молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, чаще всего ищут работу инженеров, электриков и администраторов, сообщают аналитики Авито работы. Наибольший рост интереса зафиксирован в профессии инженера-механика. Число резюме увеличилось в 2,3 раза. Среднее зарплатное ожидание по этой специальности – 113,5 тысяч рублей в месяц. Также почти вдвое чаще зумеры стали искать вакансии инженера производственно-технического отдела, администратора, электрика и садовника. Ожидаемый уровень зарплат по этим вакансиям от 53 тысяч рублей до 100 тысяч в месяц. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы Канжаковский камень. В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77,23, евро – 88,03.
2: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Восток.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Глава российского правительства Михаил Мишустин в понедельник проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Екатеринбурге. Премьеры двух стран встретятся на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщили в пресс-службе российского правительства, пишет РИА Новости. Поездка в Екатеринбург станет для Пашиняна первым визитом в Россию после парламентских выборов в Армении. Также 6 июля в Екатеринбурге премьер Мишустин выступит на пленарном заседании «Иннопрома», проведет двусторонние встречи с белорусским и киргизским премьерами Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым. Выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, вскоре могут обменять на группу россиян, осужденных в Баку. По словам источника портала Е1, это может случиться уже в августе. Ранее замглавы МИДа России Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым, но сроки его визита еще точно не согласованы. Напомню, в прошлом году после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев в Баку были задержаны 11 россиян. Их обвинили и осудили за транзит наркотиков и в киберпреступлениях. Фото с избитыми россиянами тогда попали в сеть и вызвали широкий общественный резонанс. Импорт бензина из Белоруссии в Россию в июне достиг рекордных показателей, пишет «Ведомости», ссылаясь на данные Центра ценовых индексов. С 1 по 25 июня Белоруссия поставила в Россию 141 тысячу тонн бензина. В июне прошлого года показатели были около 100 тысяч тонн. Накануне президент Путин подписал закон о стабилизации рынка автотоплива. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца года модернизационное соглашение для НПЗ – нефтеперерабатывающих предприятий. На трассе Екатеринбург-Реша-Алапаевск продолжается расширение дороги за счет дополнительных полос. Готовы километры 200 метров новой полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек, 17 единиц спецтехники. Капремонт Режевского тракта разделен на несколько этапов. Последний запланирован в 2028 году. В результате капремонта трасса будет расширена с 2 до 4 полос, отмечают в Департаменте информполитики области, пишет «Комсомольская правда». Определилась первая пара четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2026. Это команды Франции и Марокко. Матч между ними состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по Москве. Напомню, матчи 1/4 финала запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы пройдут 14-15 числа. Матч за третье место пройдет в Майами 18 июля. Финальная встреча будет в Нью-Йорке 19 числа. Мундиаль, напомню, впервые проходит с участием 48 команд в трех странах. Это США, Канада и Мексика. Официальный доллар 77.23, евро 88.03. Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И некоторые из них звучат так, как будто это название какой-то инди-группы. Ну, например, «гутация». На самом деле, «гутация» – неодушевленное существительное женского рода – это природный процесс. Иногда утром на листьях можно увидеть капельки воды и подумать, что это роса. Но знали, что это не всегда. Бывает, растение само выдыхает лишнюю влагу через специальные отверстия по краям листьев. Это и называется гутацией. Есть даже народные наблюдения. Если такие капельки появляются вечером или ночью, многие говорят «быть дождю». На самом деле гутация возникает, когда в почве много влаги. И воздух очень влажный. И такие условия действительно нередко бывают перед дождем. Так что растения не предсказывают погоду, но тонко чувствуют изменения вокруг и избавляются от лишнего. Получается, иногда самые точные метеостанции буквально у нас располагаются на подоконнике. И теперь у вас есть еще одно красивое слово, которым можно удивить кого-нибудь за чашечкой кофе. А я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева, сообщил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что эта зона нужна, чтобы застраховать безопасность российских граждан. По словам Пескова, вооруженные силы России добились существенных результатов на фронте, благодаря чему буферная зона создается планомерно, пишет РИА Новости. Ранее член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил о том, что российская армия продолжит наступление и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону, пишет Лента.ру. Свердловская область готовится принять участников и гостей международной выставки «Иннопром», которая начнется в понедельник, 6 июля, и продлится до 9 числа. В этом году мероприятие посетят делегации из 50 зарубежных стран. Национальные экспозиции представят Индонезия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, региональные 24 субъекта страны. Страна-партнер «Иннопрома» нынче Индонезия. В составе индонезийской делегации выставку посетит порядка 250 человек. На стенде нашего региона представят ключевые промышленные проекты: уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбург после почти 30-градусной жары вновь вернутся дожди. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. Сегодня гребень антициклона смещается на Урал, потепление продолжается, но основной вынос тепла из Средней Азии идет по западной периферии гребня и на Средний Урал придет в понедельник. Со среды ожидаются ежедневные дожди, но будет тепло, пишет Ядин. Росгидромет обещает без дождей понедельник и среду, в четверг солнце и дождь, в понедельник, вторник до плюс 30 и выше. Сильные дожди, по данным Росгидромета, будут в пятницу, 10 июля. Температура тогда понизится до плюс 25 градусов днем. Между тем, несмотря на пришедшее летнее тепло, в этом сезоне в Свердловской области нет водоемов, безопасных для купания, сообщили в Роспотребнадзоре. Водные объекты не получили ни одного санэпидемзаключения, так как собственники зон рекреации не подавали заявок. При этом санврачи ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. 29,5% отобранных проб, почти треть, не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. Почти 35% проб по микробиопоказателям. 3,6% по паразитам, пишет «Новый день». Французская модель Тилан Бландо, признанная в детстве самой красивой девочкой в мире, вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии. Сейчас ей 25 лет, ее мужем стал музыкант Бен Аталь, на 4 года старше. Тилан начала карьеру модели уже в 4 года с участием в показе Жан-Поля Готье. Девочкой она участвовала в рекламных кампаниях брендов Ральф Лорен, Массимо Дутти, Поланд Бир, а когда ей исполнилось 7 лет, детское приложение журнала Vogue назвало ее самой красивой девочкой в мире. Тилан Бландо – хрупкая голубоглазая шатенка ростом 168 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы знали, что есть правило, которое может сэкономить и деньги, и нервы? Не принимайте важных решений на голодный желудок. Думали, я вас удивлю чем-то другим? Причем это касается не только похода в магазин. Когда мы голодны, мозг начинает думать совершенно по-другому. Исследования показывают, в таком состоянии мы чаще выбираем то, что принесет удовольствие прямо сейчас. Сейчас, а не то, что выгоднее в перспективе. Терпение становится меньше, импульсивности больше, и это касается не только еды. Вы наверняка замечали, пока не пообедал, любое сообщение кажется резче, пробка длиннее, а чужая просьба может быть почти личным оскорблением. Потом поел, и вроде уже можно жить дальше. Поэтому простой лайфхак. Если предстоит серьезный разговор, крупная покупка или решение, которое повлияет на ваш день, сначала сделайте маленькую паузу. И не обязательно устраивать пир. Достаточно легкого перекуса, где есть белок и немножко сложных углеводов. Ну, например, йогурт, горсть орехов, банан или цельнозерновой сэндвич. Это поможет избежать резких скачков голода и поможет вам мыслить спокойнее и увереннее. Иногда лучший совет звучит очень просто. Сначала поешьте, и не зря наши бабушки и дедушки так говорили. А потом решайте увольняться с работы, писать бывшему или покупать то самое кресло со скидкой. Ну, а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Премьер-министр Михаил Мишустин уже приехал в Екатеринбург. Завтра он встретится с губернатором Денисом Паслером, примет участие в пленарном заседании на Иннопроме, сообщает пресс-служба российского правительства, пишет «Комсомольская правда». Также в заседании примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Республики Казахстан Алжас Бектенов, а также председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. Также в Екатеринбург приедут зампреды правительства России Денис Мантуров и Алексей Аверчук и глава Минпромторга Антон Алиханов, пишет «Комсомольская правда». Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее Шереметьево принимал и отправлял рейс по согласованию. Позднее стал работать штатно. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации уже 10 беспилотников, летевших в столицу. Согласно онлайн-табло Кольцова, задержан рейс уральских авиалиний из Екатеринбурга в Домодедово. Вместо 7 вечера вылетит только в 21.20. Ранее сегодня утром были отменены вылеты рейсов Победы и уральских авиалиний в Москву из Кольцова. В Екатеринбурге сегодня тушили пожар в здании Минздрава на Тургенева, 19, сообщили в МЧС области. Горел офис на 5-м этаже на площади 15 квадратных метров. Сообщение пострадавших не поступало. Самостоятельно эвакуировался из здания один человек. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. В тушении пожара участвовали 17 спасателей и 7 единиц техники, пишет Е1. Политический конфликт, который разворачивается в эти дни между Китаем и Японией, может втянуть в себя разные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россию. Об этом рассказала Ленте.ру старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков. По его словам, предполагаемое втягивание в Москвы несомненно ухудшает российско-японские отношения, отметил Востоковед, пишет газета.ру. 2 июля глава МИДа России Сергей Лавров заявил о том, что в Токио остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Увлекаться мороженым в жару не стоит. Его большое потребление ускоряет старение кожи. Об этом рассказала порталу Russia Today врач-диетолог медицинского курорта Верба Христина Никифорова. Сочетание солнца и сладкого усиливает нагрузку на кожу. Главная опасность – процесс гликации. Кожа начинает выглядеть тусклой и отечной. Врач советует выбирать жирный пломбир вместо фруктового льда, так как он замедляет всасывание сахара и не дает резкого инсулинового пика. Также есть мороженое лучше в первой половине дня, не добавляя лишних углеводов из сиропа, варенья или вафельного стаканчика. Официальный доллар в выходные 77.23, евро 88.03. Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное мужского рода «принципс». Так звучит, как будто бы это какая-то должность в Древнем Риме. Но, знаете, это недалеко от истины. Латинское слово «принципс» означает «первый» или «главный». В мире книг «принципсом» называют самое первое издание произведения, которое вышло при жизни автора. И именно его больше всего ценят коллекционеры, библиотеки и литературоведы. Ведь это текст, который писатель еще успел увидеть, а иногда даже лично исправить его перед печатью. Представьте первое издание романа, который держал в руках сам автор. Это и есть принципс. Такие книги могут стоить целое состояние, не только из-за возраста, но и потому, что они максимально близки к авторскому замыслу. Сегодня слово принципс иногда используют и шире, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о самом первом оригинальном варианте чего-либо. Я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Президенты России и США в субботу поговорили по телефону по инициативе американской стороны. Об этом сообщил в воскресенье помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Путин сказал Дональду Трампу, что российские военные освободят всю территорию Донбасса, взяв находящиеся на ней укрепленные районы ВСУ. Он указал, что установленный контроль российских военных над Константиновкой – это важный этап освобождения всей территории Донецкой Народной Республики. Беседа президентов продлилась 1 час и 25 минут. В числе прочего, они откровенно обсудили урегулирование конфликта на Украине, а Дональд Трамп подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений, пишет «Коммерсант». В следующем году материнский капитал в России на второго ребенка может составить больше 1 миллиона рублей, если средства за первого не получались. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин, пишет РИА Новости. На первого ребенка выплата может составить порядка 767 тысяч рублей, а если семья уже получила капитал за первого ребенка, то доплата за второго составит примерно 247 тысяч. Но более точная сумма станет известна только после решения Кабинета министров, когда будут подведены итоги инфляции за текущий год, отметил парламентарий. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шахлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, вскоре могут обменять на группу россиян, осужденных в Баку. Об этом сообщил источник портала Е1. Это может случиться уже в августе. Ранее замглавы МИДа Михаил Галузин заявил о том, что обмен обсудят на встрече в Москве с главой МИДа Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Но сроки его визита точно не согласованы. Напомню, в прошлом году после серии арестов в Екатеринбурге этнических азербайджанцев в Баку были задержаны 11 россиян. Их обвинили и осудили за транзит наркотиков и киберпреступления. Фотографии с избитыми россиянами тогда попали в сеть. В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг популярного места отдыха у Малоистокского пруда. В жару полицейские стали выгонять отдыхающих из воды. Запрещают купаться и кататься на сабордах, пишет Е1, ссылаясь на горожан. Отдыхающие уверены, что все дело в вип-персонах, которые остановились в правительственной резиденции на другом берегу. На берегу озера Малоисток находится ГКУ, лечебно-оздоровительный комплекс Свердловского правительства. По информации издания «Вечерние ведомости», там остановились гости Иннопрома. Дожди вернутся в Свердловскую область уже 7 июля. По данным Уралгидромета, во вторник атмосферный фронт принесет дожди и грозы на запад региона, в среду и далее в большинство остальных районов. Меньше осадков ожидается на юго-востоке области. В понедельник-вторник будет жарко, ночью около плюс 20, днем плюс 30 и выше. Росгидромет обещает сухие дни только в понедельник и в четверг, но во все дни температура днем не ниже плюс 25 градусов, в следующие выходные плюс 28. Официальный доллар 77.23, евро 88.03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето, меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И главный наш сегодняшний герой – это огурец. Казалось бы, самый скромный овощ, а пользы в нем гораздо больше, чем кажется. Но начнем, наверное, с домашнего ухода. Огуречная маска – это не киношный штамп. Благодаря высокому содержанию воды, витамину С, охлажденные кружочки огурца действительно помогают немного уменьшить отечность и освежить кожу после жары или бессонной ночи. Конечно, это не заменит косметику, но как экспресс-помощь работает вполне сносно. Второй летний лайфхак – это огуречный лимонад. Все очень просто. Вода, кружочки огурца, лимон, несколько листиков мяты и лед. Дайте напитку настояться минут 15-20, и получится освежающий вкус без лишнего сахара. Ну и главный герой утра после бурного вечера – кто? Правильно, огуречный рассол. В рассоле есть вода, соль и немного калия, которые помогают восполнить потерю жидкости и электролитов. Итак, витамин С, калий, фосфор, который участвует в формировании костей и зубов, а еще магний, необходимый для здоровья мышц, костей, нервной системы и нормального уровня сахара в крови. Все это в небольших количествах содержится в огурцах, так же, как и клетчатка. И при этом они невероятно низкокалорийны. Поэтому, если хочется устроить себе разгрузочные дни, огурцы в этом смысле запросто можно добавлять в рацион. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Белоруссии и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готово больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. Капремонт режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы «Канжаковский камень». В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77,23, евро – 88,03. Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Закон о стабилизации рынка автотоплива подписал в выходные президент Путин. Он направлен на обеспечение внутреннего рынка бензинами и дизельным топливом, а также на поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно ему, российское правительство будет самостоятельно определять виды топлива, которые допускаются к обороту в стране. Документ также разрешает смешивать прямогонный бензин с другими компонентами для производства высокооктанового топлива. Ранее вице-премьер Александр Новак поручил нефтекомпаниям нарастить поставки бензина в регионы. Международная выставка «Иннопром» стартует в Екатеринбурге в понедельник 6 июля и продлится до 9 числа. В этом году ее посетят делегации из 50 зарубежных государств. Страна-партнер Индонезии, в составе только ее делегации порядка 250 человек. Об этом сообщил губернатор Паслер. На стенде Свердловской области представят ключевые промышленные проекты, уральские локомотивы, марш-завод Калинина, уральский турбинный завод и другие предприятия. В Екатеринбург уже прибыл премьер Михаил Мишустин. Здесь он проведет встречи с премьерами Белоруссии и Кыргызстана, а также Армении, премьер которой Николь Пашинян приедет в Россию впервые после парламентских выборов в своей республике. Новые автобусы-гармошки приедут в Екатеринбург из Волгограда в понедельник 6 июля. Первые 5 машин отправились своим ходом из города-спутника Волгограда, Волжского, в минувшую пятницу. Это автобусы особо большого класса «Волгобас». Длина таких машин 18 метров. Максимальное число пассажиров в салоне – 184 человека. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на маршрутах номер 50, 64 и 67, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Купленные в прошлом году автобусы-гармошки работают на 49-м и 51-м маршрутах. На трассе Екатеринбург-Реша-Лапаевск продолжают расширять проезжую часть. Готовы больше 1 километра 200 метров дополнительной полосы в сторону Режа. Специалисты работают круглосуточно. На объекте задействованы более 20 человек и 17 единиц техники. Капремонт Режевского тракта разделен на несколько этапов до 2028 года. Об этом сообщили в Департаменте информполитики области. В результате реконструкции трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск будет расширена с 2 полос до 4. На севере Свердловской области состоялся 29-й горный марафон «Канжак». В нем участвовали более 1000 бегунов из Свердловской области, Иркутска, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Бегуны преодолели 42 километра и 200 метров до высшей точки региона – вершины горы «Канжаковский камень». В 10-й раз победил известный свердловский атлет, уроженец села Петрокаменское Евгений Марков. Второе место занял Дмитрий Пегов из Карпинска, третье – Петр Медведев из Нижнего Тагила. Самым молодым участником забега был 12-летний Тимур Гимаев из Екатеринбурга, самым старшим – 75-летний Александр Антропов из Качканара, отмечает «Комсомольская правда». Официальный доллар – 77,23, евро – 88,03.
0: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
1: Завтра, в понедельник, 6 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, завтра днем плюс 29-31.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
3: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-03-03.
3: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи. Радио Лето.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра.